0: Здравствуйте, Савине.
1: Здравствуйте, Савине.
0: Издите из Савине.
1: Издите из Савине.
2: Лайда соло о лакитау.
3: Лайда соло о лакитау.
2: Илья ото иса.
3: Илья.

0: Здравствуйте, Савине. Здравствуйте, Савине.
1: Издите, Савине.
2: Лайта соло, о, лакитау.
3: Лайта соло, о, лакитау.
2: Илья, ото, иса.
3: Илья.